0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туаки Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
17: Диплеер Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
3: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
6: Гидареби амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
10: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Ольга Бьюк, и моя коллега
1: Юлия Рюджо.
0: В операторской нам помогает Гюкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Мнение эксперта» и «Турецкая кухня».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган назвал договоренность между Вашингтоном и Тегераном важным шагом на пути к снижению напряженности на Ближнем Востоке и призвал стороны избегать действий, способных сорвать процесс. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе разговора Аракчи поблагодарил Тюркию за вклад в переговорный процесс между США и Ираном. Главами Тюркии Хакан Фидан 16 и 17 июня посетит Россию по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сообщили источники в Министерстве иностранных дел Тюркии. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия сохранит присутствие на оккупированных территориях Южного Ливана, несмотря на достигнутое между США и Ираном соглашение о прекращении боевых действий. Власти Украины заявили о многочисленных жертвах масштабных атак, совершенных российскими силами на ряд крупных городов Украины.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган назвал договоренность между Вашингтоном и Тегераном важным шагом на пути к снижению напряженности на Ближнем Востоке и призвал стороны избегать действий, способных сорвать процесс. В публикации в социальной сети N-Social турецкий лидер заявил, что рассматривает соглашение как важный шаг к укреплению мира и спокойствия на Ближнем Востоке. «Мы приветствуем достигнутую между США и Ираном договоренность и считаем ее важным развитием событий для установления мира и стабильности в нашем регионе», – отметил президент. Глава государства подчеркнул, что до официального подписания соглашения сторонам следует избегать заявлений и провокаций действий, способных привести к новой эскалации. По его словам, необходимо также проявлять осторожность в отношении возможных попыток сорвать достигнутые договоренности. Турецкий лидер поблагодарил руководство США и Ирана за политическую волю к достижению соглашения, а также отметил посреднические усилия Пакистана, сыгравшего важную роль в переговорном процессе, а также отдельно выразил признательность Катару и Саудовской Аравии за поддержку дипломатических инициатив. Президент подчеркнул, что Тюркия продолжит поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе, а также выступать за дипломатические решения на основе международного права.
0: Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе разговора Аракчи поблагодарил Тюркии за вклад в переговорный процесс между США и Ираном. Министр Фидан выразил удовлетворение достигнутым соглашением и заявил, что надеется на положительные результаты последующих переговоров по этому процессу. Подчеркнув необходимость бдительности в отношении провокаций, направленных на срыв соглашения, министр Фидан заявил, что Тюркия будет решительно продолжать вносить свой вклад в укрепление мира, спокойствия и стабильности в регионе. Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил, что переговоры между США и Ираном завершились достижением соглашения. «После интенсивных обсуждений мы рады сообщить о достижении мирного соглашения между США и Ираном. Обе стороны заявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии», – заявил Шариф. Шариф также поблагодарил Тюркию за ее вклад в соглашение. «Мы благодарим Соединенные Штаты Америки и Исламскую Республику Иран за их приверженность поиску дипломатического решения».

0: и конфликта. Мы также выражаем глубочайшую благодарность ценному руководству государства Катар, нашему партнеру в этих посреднических усилиях, за их поддержку в достижении этого соглашения. Кроме того, я особенно благодарю дальновидное руководство Королевства Саудовской Аравии и Турецкой Республики за их огромный вклад в этот вопрос.
1: Посол США в Тюркии Том Барак в публикации в социальной сети X поблагодарил президента Тюркии Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку дипломатических инициатив и усилий по снижению напряженности на Ближнем Востоке. «Мы ценим поддержку президента Эрдогана, дипломатии и снижению региональной напряженности. Прогресс возможен тогда, когда государства выбирают диалог, партнерство и общую приверженность миру и безопасности», – написал Барак.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан 16-18 июня посетит Россию по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщили источники в Министерстве иностранных дел Тюркии. В рамках визита в Москву запланирована встреча Хакана Фидана с президентом России Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными российскими официальными лицами. Кроме того, глава турецкой дипломатии намерен встретиться с представителями турецкого бизнеса, работающими в России. По информации источников, в ходе переговоров Хакан Фидан намерен подчеркнуть, что отношения между Тюркией и Россией имеют критическое значение для региональной стабильности и процветания. Ожидается, что стороны подробно обсудят широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая торговлю, энергетику, безопасность и консульское сотрудничество. Особое внимание будет уделено войне между Россией и Украиной. Как сообщили источники, Фидан подтвердит приверженность Тюркии дипломатическим усилиям по достижению устойчивого мира и вновь заявит о готовности Анкары принять очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом, как это уже было в 2022-2025 годах. Глава турецкого МИД также планирует обратить внимание на рост напряженности в Черном море, который, по оценке Анкары, представляет угрозу региональному и глобальному миру. В этом контексте Фидан намерен напомнить, что предложение Тюрки о прекращении огня, охватывающем безопасность судоходства в Черном море, а также энергетическую инфраструктуру и порты, по-прежнему остается на повестке дня. Еще одной важной темой переговоров станет ситуация на Ближнем Востоке. По информации источников, Фидан подчеркнет поддержку Тюркии и установление прочного мира между США и Ираном, а также необходимость возвращения к ситуации, существовавшей до начала войны в Армурском проливе и сохранения свободы судоходства. Ожидается, что министр также акцентирует внимание на необходимости продолжения международной поддержки сирийского правительства для обеспечения стабильности, безопасности, развития и благосостояния Сирии. В ходе контактов в Москве глава турецкой дипломатии намерен затронуть и палестинский вопрос. По данным источников, Фидан подчеркнет необходимость пересечения агрессивной и экспансионистской политики Израиля, которая, по мнению Анкары, ставит под угрозу безопасность и стабильность всего региона, а также необходимость прекращения нарушений режима прекращения огня в Газе, поселенческой деятельности Израиля на оккупированном западном берегу и израильской оккупации в Ливане.
0: Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия сохранит присутствие на оккупированных территориях Южного Ливана, несмотря на достигнутое между США и Ираном соглашение о прекращении боевых действий. По его словам, Израиль выступает против вывода своих сил из Ливана, несмотря на нынешнее и будущее давление. Кац также подчеркнул, что аналогичный подход будет сохранен в отношении территорий, контролируемых израильской армией в Сирии и в секторе Газа. Министр утверждает, что премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху довел эту позицию до сведения президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных американских представителей. По словам Каца, он также обсуждал данный вопрос с министром обороны США Питом Хексетом. Глава израильского оборонного ведомства предупредил, что Израиль готов нанести новые удары по Ирану в случае любых действий Тегерана в связи с ситуацией в Ливане. С критикой соглашения между Вашингтоном и Тегераном выступил и скандально известный министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. По его словам, достигнутые договоренности не являются обязательными для Израиля.
1: Власти Украины заявили о многочисленных жертвах масштабных атак, совершенных российскими силами на ряд крупных городов

Украины. Тимур Ткаченко, глава Киевской военной администрации, написал в Телеграм: «В Киеве известно о 23 пострадавших, в том числе одном ребенке. К сожалению, число погибших возросло до 4». Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко ранее заявлял, что 5 спасателей государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли во время тушения пожара в Харькове на северо-востоке Украины. «По меньшей мере еще 5 человек получили ранения», – указал Клименко в Телеграм, отметив, что гибель людей стала результатом российских атак. Мэр Киева Виталий Кличко объявил в понедельник, что в результате российских атак в знаменитом православном комплексе Киево-Печорской лавры произошел пожар в соборе Успения Пресвятой Богородицы. При этом сообщается, что атаки затронули не только Киев, но и другие большие города. Уважаемые слушатели, это были новости.

США бомбят Иран, Тегеран грозит Ормузским проливом, а мировые рынки вновь считают риски перебоев поставок нефти. Новый кризис дает Тюркии шанс превратить свою географию в стратегический актив и предложить региону альтернативные маршруты торговли. Но способен ли сухопутный коридор через Тюркию стать реальной альтернативой Ормузу, или речь пока идет о долгосрочной геополитической амбиции? Предлагаем вам комментарий на эту тему обозревателя ТРТ на русском Сабира Аскероулу. Новое обострение вокруг одного из ключевых энергетических коридоров мира высветило более глубокий структурный сдвиг. Глобальная торговля по-прежнему опирается на узкие морские бутылочные горлышки, чья уязвимость растет быстрее, чем способность международной системы обеспечить их безопасность. Ормуз – это не просто пролив, это точка, где геополитика напрямую сталкивается с глобальной экономикой, и каждый новый кризис вокруг него переводит прежде периферийный вопрос в стратегический центр. Существует ли для Басрийского залива реальная сухопутная альтернатива? Именно в этой логике Тюркия все чаще начинает восприниматься не как региональный игрок, а как потенциальный транзитный узел между двумя экономическими пространствами – странами залива и Европой. Сегодня высокая зависимость мировой торговли от ограниченного числа морских маршрутов очевидна. Несмотря на технологический прогресс и развитие логистики, значительная часть глобальных товарных и энергетических потоков остается сосредоточенной в узких морских коридорах, чувствительных к политической и военной нестабильности. Морская торговля остается фундаментом мировой экономики благодаря низкой стоимости перевозок и высокой пропускной способности. Однако это преимущество одновременно формирует главную уязвимость. Безопасность морских коммуникаций зависит не от одного государства, а от общего баланса сил в регионе. В условиях растущей нестабильности государства все активнее обращаются к сухопутным транспортным коридорам как к элементу стратегического страхования. Такие маршруты дороже и менее емкие, но обладают ключевым геополитическим преимуществом. Транзитные страны напрямую заинтересованы в их защите и устойчивости функционирования. На Ближнем Востоке исторически сформировалось два транспортно-экономических пространства – Басрийский залив и Восточное Средиземноморье. Первое десятилетиями доминировало благодаря энергетическому экспорту. Второе оставалось ограниченным из-за политической фрагментации и хронической нестабильности, включая сирийский конфликт. Несмотря на многочисленные кризисы, Ормузский пролив сохранял статус главного энергетического шлюза региона. Однако усиление напряженности между Ираном, США и Израилем постепенно превращает его из стабильного маршрута в потенциальную зону системного риска. Даже без фактического перекрытия пролива, сама вероятность его блокировки становится фактором стратегического давления. Это формирует новый запрос – диверсификацию маршрутов поставок.

В этом контексте усиливается значение Туркии, расположенной на стыке Ближнего Востока, Кавказа и Европы. Анкара уже обладает практическим опытом реализации трансрегиональных инфраструктурных проектов от железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс до нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и участия в развитии среднего коридора. Однако сегодня речь идет уже не об одном транспортном проекте, а о формировании целой сети взаимосвязанных коридоров, способных изменить логистическую карту Ближнего Востока. Наибольшее внимание привлекает проект Development Road – «Путь развития», который продвигают Ирак, Тюркия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Проект предусматривает создание около 1200 километров железных дорог и автомагистралей от строящегося порта Аль-Фаун на берегу Басрийского залива до турецкой границы. Маршрут пройдет через Басру, Дивания, Наджаф, Кербелу, Багдад и Мосул, после чего получит выход к турецкой транспортной сети и средиземноморским портам. По оценкам иракских властей, стоимость проекта может превысить 17 миллиардов долларов, а его совокупный экономический эффект в течение ближайшего десятилетия оценивается примерно в 55 миллиардов долларов. Одной из главных целей проекта является сокращение сроков доставки грузов между Басрийским заливом и Европой по сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий канал. Параллельно развивается и второй маршрут, который многие эксперты рассматривают как современное продолжение исторической хиджазской железной дороги. Проект предполагает соединение Саудовской Аравии с Тюркией через территорию Иордании и Сирии. Саудовская железнодорожная сеть уже доведена до иорданской границы, а Тюркия расширяет инфраструктуру до сирийского направления. После завершения недостающих участков в Сирии и Иордании может появиться прямой железнодорожный маршрут Стамбул, Алеппо, Дамаск, Амман, Табук, Медина, Мекка с выходом к порту Джидда на Красном море. По заявлениям турецкой стороны, основные работы могут быть завершены в течение ближайших нескольких лет. Если Development Road создает горизонтальную ось между Басрийским заливом и Европой, то Хиджазский маршрут формирует вертикальную связку между Анатолией и Красным морем. В совокупности оба проекта способны превратить Тюркию из транзитной страны в один из ключевых логистических узлов Евразии. Речь идет уже не о замене Ормузского пролива, а о формировании параллельной логистической архитектуры, которая позволит снизить зависимость региональной торговли от одного узкого морского маршрута. Для государств Басрийского залива это означает переход от логики максимальной эффективности к логике стратегической устойчивости. Несмотря на стратегическую привлекательность, подобная транспортная архитектура сталкивается с серьезными ограничениями. Первое – безопасность маршрутов. Потенциальные линии проходят через Ирак и частично Сирию, где сохраняются риски нестабильности, активности вооруженных группировок и внешнего вмешательства. Без долгосрочной стабилизации этих пространств инфраструктурные проекты остаются уязвимыми. Второе – масштаб инвестиций. Речь идет о многолетних капитальных вложениях и сложной межгосударственной координации, при которой экономическая отдача проявляется лишь в долгосрочной перспективе. Третье – геополитическая конкуренция. Любой альтернативный коридор автоматически становится элементом регионального баланса сил. Наиболее чувствительным внешним игроком в данном процессе остается Иран. На протяжении десятилетий Ормузский пролив служил не только важнейшей транспортной артерией региона, но и одним из ключевых инструментов стратегического влияния Тегерана – на региональную торговлю и мировые энергетические рынки. Поэтому появление альтернативных маршрутов объективно снижает значение этого географического преимущества. Развитие Development Road через Ирак и Тюркию не лишает Иран его влияния полностью, однако постепенно сокращает зависимость региона от Ормуза как единственного транспортного узла. Именно поэтому Тегеран может

воспринимать эти проекты не только как экономические инициативы, но и как фактор изменения регионального баланса транспортных потоков. В этих условиях Иран, вероятно, будет стремиться сохранить свое влияние в Ираке, а также активнее продвигать собственные транспортные инициативы, прежде всего международный транспортный коридор «Север-Юг», связывающий Россию, Каспийский регион, Иран и Индию. Израиль также развивает собственные проекты транспортной связки «Восток-Запад», что создает дополнительную конкуренцию между различными логистическими концепциями региона. Внешние игроки формируют не менее сложную конфигурацию интересов. Европейский Союз заинтересован в диверсификации поставок, США оценивают проекты через призму регионального баланса сил, а Китай и Россия – с точки зрения их влияния на евразийскую транспортную архитектуру. Транспортный коридор Басрийский залив-Тюркие не может рассматриваться как замена Ормузскому проливу. Его значение иное – создание дополнительного уровня устойчивости глобальной торговой системы. Для стран региона это инструмент снижения стратегических рисков. Для Туркии возможность закрепиться в роли ключевого транзитного узла между Азией и Европой. Для глобальной системы – шаг к постепенному снижению зависимости от узких морских транспортных узлов. Пока преждевременно говорить, сможет ли Туркия стать главным торговым мостом между Азией и Европой. Однако, если Анкаре удастся реализовать одновременно проекты Development Road и Хиджазского коридора, а также интегрировать их с уже существующим средним коридором, Туркия сможет значительно укрепить свои позиции как одного из важнейших логистических центров Евразии. Это был комментарий обозревателя ТРТ на русском Сабира Аскероллу.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом блюда, которое называется фаршированный перец на оливковом масле. Как мы уже говорили в прошлых программах, блюда в турецкой кухне на оливковом масле, которые употребляются в холодном виде, готовятся без мясного фарша с применением оливкового масла. Эти блюда считаются закуской. Фаршированный перец на оливковом масле, с рецептом приготовления которого мы вас сегодня познакомим, и есть одно из таких закусок. Долма из перца на оливковом масле, которая готовится без использования продуктов животного происхождения, очень подходит для веганов и вегетарианцев. Ну а теперь, если вы готовы, приступаем к приготовлению нашего блюда. Предлагаем необходимые ингредиенты. 16 штук болгарского перца средних размеров, 1,5 стакана оливкового масла, 4 штуки мелко нарезанного репчатого лука, 2 стакана риса, 2 столовые ложки кедровых орехов, 2 столовые ложки сухой смородины, соль, пол чайной ложки черного перца, 1 чайная ложка сухой мяты, 1 чайная ложка душистого перца, 1 столовая ложка сахара, 2 стакана воды,

Приступаем к приготовлению нашего блюда. В кастрюлю выливаем 1 стакан оливкового масла и обжариваем в нем лук и кедровые орехи. Хорошо промываем рис, добавляем его к поджаренному луку с орешками и продолжаем жарить. Затем добавляем туда соль, черный перец, сухую смородину, мяту и сахар. Все хорошо перемешиваем. Выливаем туда 2 стакана воды и варим до полного приготовления риса. Сняв с огня, остужаем получившуюся начинку для перца. Добавляем душистый перец и вновь перемешиваем. Срезав верхушки перцев, очистите их от зерен. Затем заполните каждый перец готовой начинкой. Нарежьте помидоры так, чтобы их можно было использовать как крышечки для каждого фаршированного перца. Разместите начиненные перцы в глубокую кастрюлю. Накройте крышечкой из помидоров. Сверху залейте полстаканом оставшегося оливкового масла. Добавьте воды, чтобы перцы были погружены в нее до половины. Варите на среднем огне 30 минут. Подавайте холодными. Приятного аппетита!

Сегодня мы поделились с вами рецептом фаршированного перца на оливковом масле. На следующей неделе мы продолжим рассказывать вам о прекрасных блюдах турецкой кухни.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
7: Эзо Ифонетис Тюркия.
5: Овди радио Глаз Тюркия.
6: Гидар радио Мурия Тюркия.
1: Ини адала радио Суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
0: It Turkiye hangi radio ya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган назвал договоренность между Вашингтоном и Тегераном важным шагом на пути к снижению напряженности на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан 16-17 июня посетит Россию по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщили источники в Министерстве иностранных дел Тюркии. Министр обороны Израиля Израиль Кац заявил, что израильская армия сохранит присутствие на оккупированных территориях Южного Ливана, несмотря на достигнутое между США и Ираном соглашение о прекращении боевых действий. Власти Украины заявили о многочисленных жертвах масштабных атак, совершенных российскими силами на ряд крупных городов Украины. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: até o WorldCat.com.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
14: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петершия Радио Садбури, Туркия Схма.
17: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
18: Айч, Радио, Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркии.
20: Эфирда Туркия овозы.
21: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
11: Е садай Туркия.
22: Аңлап атқаныңла Туркия овозы радиосы.
23: Эво ифонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
24: Гидарреди амурия Туркия.
25: Ини адала радио суара Туркия.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
27: Este radio voz de Turkia.
28: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkia.
9: Efir da Turkia ovoz radio sa.
4: It Turkia hongia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkia.
13: Turkia une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция Ранг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Диплеер Тюркияның теки радиосы.
9: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
14: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
5: Гидар Реди Амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
3: It Turkiye Hangya Radio ya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
14: Да, Туркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Этерчия Радио Садбури Туркия Схма.
17: Овода, Туркия Вину Радио Са.
18: Аич, Радио, Воча Туркия.
19: Говорит Голос Туркия.
2: Эфирда Туркия овозы.
6: Диплеер Туркияның тети радиосы.
4: Е сыдай Туркия.
7: Аңлап атқаныңа Туркия овозы радиосы.
5: Эво ифонетис Туркия.
1: Олди радио глас Туркия.
18: Гидар реди амурия Туркия.
0: Ини адала радио суара Туркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
17: Este radio voz de Turkia.
3: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkia.
19: Efirde Turkia ovoz radio.
14: It Turkia hongia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkia.
11: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Турчи чешен банко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция уни радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитплеер Туркияның кети радиосы.
6: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
14: Эзо и фонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
11: Гидарре би амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.